0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви 16-е рядовое воскресенье. Евангелие от Матфея приводит притчи. Притча о зерне горчичном, о закваске и о пшенице и плевелах. Возникают закономерные вопросы. Почему семя, чтобы принести плод, должно умереть? И почему закваска должна скрыться в тесте, чтобы оно могло подняться? В чем же секрет того, что верующий во Христа должен отрешаться от всех своих благ ради Царствия Божия? На все эти и многие другие вопросы Иисус Христос отвечал своим ученикам в упомянутых выше притчах. Так вот, плевелы посеял враг, то есть дьявол. Следовательно, существуют внешние причины появления зла, которые независимы от человеческой воли. И вот, услышав о сорняках, некоторые сразу же захотели принять крутые меры, то есть выдернуть плевелы. На такую близорукость хозяин ответил мудро: «Прежде всего необходимо оставить до жатвы расти пшеницу и плевелы, ибо, искореняя плевелы, можно повредить и пшеницу». Это призыв к терпимости. Жатва настанет в свое время, когда плод созреет. И это призыв к терпению. После жатвы произойдет отбор пшеницы от плевел, которые будут собраны и сожжены, а пшеница будет собрана в житнице. В плевелах, растущих на поле, засеянном пшеницей, можно усмотреть многочисленные язвы, которые мучают человечество. И если человек не бодрствует, если человек не бдит, то есть спит или вяло прозябает, враг спокойно и беспрепятственно делает свое дело, насаждая в нас зло. Но что же нам делать, спросите? Во-первых, не упорствовать, ища сразу совершенства, пытаясь тут же искоренить свои плевелы, то есть не упадать в искушение раз и навсегда упразднить все свои темные стороны. Для правильного познания самих себя они должны проявиться в нас наряду с нашими светлыми сторонами. И тогда следует предать все в руки Божьи. Иными словами, мы должны принимать себя таковыми, какие мы есть в виду дня страшного суда, когда Бог окончательно отделит добро от зла. Тогда каждый из нас достигнет полноты человеческого бытия, станет, наконец, подлинно человеком. И апостол Павел сказал: «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». И да будет так.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Национальное собрание Франции окончательно утвердило закон, закрепляющий право на ассистированный суицид. Католическая церковь, на протяжении 4 лет выступавшая против этой инициативы, выразила глубокое сожаление и предупредила о серьезных последствиях нового законодательства. Французские епископы заявили, что закон подрывает многовековую традицию заботы о больных и сопровождения человека до его естественной смерти. Кроме того, принятый документ способен изменить отношение общества к старости, инвалидности, тяжелым заболеваниям и человеческой уязвимости в целом. Вместе с тем, как отмечают иерархи, борьба еще не завершена, поскольку остаются юридические возможности для обжалования отдельных положений закона. Епископ Нантера Матьё Руже отвечающий в конференции епископов Франции за вопросы, связанные с закатом жизни, в интервью Радио Ватикана выразил особую тревогу из-за того, что документ не предусматривает право на отказ для католических медицинских учреждений. По его словам, ранее правительство обещало учесть этот момент, однако заверения так и остались невыполненными. Это вызывает серьезное беспокойство у религиозных организаций, которые опасаются, что их могут обязать участвовать в процедурах, противоречащих собственной миссии и этическим принципам. Французский епископат призвал верующих не ограничиваться лишь моральной оценкой закона, а активнее поддерживать одиноких, больных и самых уязвимых людей. Именно деятельная братская солидарность, убеждены пастыри, способна стать главным ответом на отчаяние и желание человека преждевременно уйти из жизни. Епископ Руже напомнил, что через 2 месяца Францию посетит Лев XIV и выразил надежду, что папа выскажется по этой теме. Прелат сослался на энциклику «Magnifica Humanitas», в которой Святейший Отец называет «право на жизнь» основополагающим и подчеркивает, что легализация эвтаназии существенно подрывает это право. Епископ упомянул также Декларацию Святейшего Престола «Samaritanus Bonus» как важнейший ориентир в этом вопросе и выразил уверенность, что слово Папы станет ценной поддержкой для французских католиков и всего общества. Объединенные усилия религиозных лидеров, местных властей и неравнодушных членов общества помогли предотвратить нападение толпы на христиан, обвиненных в осквернении Корана. Инцидент произошел 9 июля в Карачи, крупном портовом городе на юге Пакистана. В беседе с Vatican News Наим Юсафгил, исполнительный директор Католической комиссии правосудия и мира в Пакистане, рассказал, что христиане в этой стране все еще очень уязвимы всякий раз, когда возникают обвинения в богохульстве. Однако своевременные действия и межрелигиозное сотрудничество на этот раз помогли предотвратить трагедию. По словам Гила, некто отправил оскверненную страницу Корана местному лавочнику, на которой были размещены фотографии христианина Азима Джаведа и его матери, жителей колонии Кадзафи в Балдиатауне, одном из районов Карачи. После того, как это событие получило огласку, разъяренная толпа осадила дом обвиняемого Азима. Ситуацию удалось взять под контроль благодаря своевременным мерам, предпринятым представителями администрации, которые заверили протестующих, что полиция проведет расследование и установит виновных. Вмешательство мусульманских религиозных лидеров, студентов исламских семинарий и местных политиков с целью защиты этой семьи, как признался Гил, было неожиданным и вселило надежду на возможное улучшение положения христиан. Он также отметил важность простых человеческих отношений, которые помогли в итоге быстро отреагировать на кризисную ситуацию. Опыт показывает, что если администрация и религиозные лидеры действуют своевременно и мудро, таких инцидентов, как в Джаранвале и Годжре, можно избежать, сказал он, имея в виду жестокую расправу над христианами и погромы христианских кварталов и церквей, произошедшие за последние несколько лет в этих местах. Несмотря на мирный исход дела, Гил предостерег от того, чтобы воспринимать этот инцидент как свидетельство масштабных изменений, и подчеркнул, что местные общины христиан испытывают глубокую тревогу всякий раз, когда звучит обвинение в богохульстве, даже если оно выдвигается против одного человека, расплачивается часто вся община. Этот случай еще раз показал, насколько важным является межрелигиозный диалог в самых разных его проявлениях. Он может предотвратить трагедию и спасти жизни. Четырнадцатого июля исполнился год со дня запуска в Литве бесплатной телефонной линии эмоциональной поддержки «Каритас слушает». За это время волонтеры проекта посвятили 67 380 минут разговорам с пожилыми людьми, переживающими одиночество и тревогу. За этот период на линию поступило 3307 звонков из разных регионов страны. Люди обращались с вопросами, связанными со здоровьем, семейными отношениями, переживанием утраты и повседневными невзгодами. Многие старики сегодня нуждаются не столько в помощи, сколько в простом человеческом общении, отметила координатор проекта Эрика Панова-Поликовичене. Работу линии обеспечивают 86 волонтеров местных отделений «Каритас», которые по очереди принимают звонки в будние дни. Проект поддерживается Министерством социальной защиты и труда Литовской Республики. По словам координатора, «Каритас слушает» продолжит свою работу, оставаясь рядом с теми, кто сталкивается с изоляцией, беспокойством и трудностями, ведь никто не должен оставаться один.

В сегодняшнее, 16-е рядовое воскресенье, продолжается чтение из Евангелия от Матфея, в котором приводятся притчи о Царстве Небесном, рассказанные Иисусом в конце своего общественного служения в Галилее. Сегодня Церковь предлагает нашему вниманию отрывок из 13 главы «Притчи о зерне горчичном, о закваске, о пшенице и плевелах». В силу обширности этого текста мы сосредоточимся лишь на притче о плевелах, столь дорогой христианской традиции, посвятившей ей глубокие истолкования. Имеются три разных ключа к прочтению этого текста. Первый из них – христологический. Мы постараемся ответить на вопрос, можно ли сослаться здесь на определенную ситуацию, пережитую Иисусом. Второй ключ к прочтению – церковный. Мы знаем, что святой евангелист Матфей всегда очень внимателен к общинной характеристике христианской жизни. И, наконец, третий ключ к прочтению этого текста мы определим как личный. Иными словами, мы постараемся ответить на то, что говорит нам и о нас эта евангельская страница. Углубим первый, христологический аспект. Иисус положил начало осуществлению Царства Божия своей проповедью и своими чудесами, которые суть доброе семя, посеянное на поле, то есть в мире. Согласно же пророчествам, после осуждения грешников будущему Мессии надлежало основать общину праведных и святых. Так, например, устами пророка Исаии Господь провозгласил: «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». Мы видим, что вся деятельность Иисуса была направлена к спасению грешников. Господь не только поступает справедливо и великодушно, проявляя милосердие к угнетенным и больным, но даже общается с грешницами и мытарями. Христос есть Мессия, пришедший в мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти его, проявляя великое милосердие Божие. Его пришествие требует обращения и принятия его специфического образа осуществления мессианского идеала. Второй аспект – церковный. С самого начала притча о плевелах стала истолковываться в этом ключе. Прежде всего, она обращается к общине самого евангелиста Матфея, в которой создалась напряженная ситуация, вызванная тем, что некоторые ее члены, ревностные сторонники чистоты церкви, противостояли тем, кто, испуганные преследованиями, отрекались от своей веры и заслуживали отлучения от церкви. Святой евангелист Матфей, мудрый истолкователь воли своего учителя, утверждает здесь неоспоримую истину. Христианская община всегда будет состоять из добрых семян и из плевел, то есть из последовательных христиан и из грешников. Некоторым это может показаться парадоксальным, но необходимо предоставить возможность развиваться обеим реальностям, ибо только Богу принадлежит власть искоренять зло и содействовать развитию добра. Иными словами, суд принадлежит одному лишь Богу. Третий ключ к истолкованию этой притчи – личный, индивидуальный. В плевелах, растущих на поле, засеянном пшеницей, можно усмотреть многочисленные язвы, мучающие наше сердце. Мы знаем, что и в сердце каждого человека пшеница и плевела, то есть добро и зло, тесно сплетены. Иногда это обнаруживается совершенно неожиданно, и тогда оказывается весьма мучительным. Дело в том, что если мы не бодрствуем, то есть духовно спим, то враг спокойно и беспрепятственно делает свое дело, насаждая в нас зло. Святой апостол Павел говорит о своем частом внутреннем напряженном состоянии. «Не понимаю, что делаю, потому что
«Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Потому уже не я делаю то, а живущий во мне грех». Что же нам делать? Мы должны научиться с доверием предавать Господу наше сердце со всеми его добрыми и худыми побуждениями. Ибо только Господь, видящий, что в нашем сердце, и знающий нас лучше, чем мы сами, может исцелить все наши язвы. Наряду с этим мы не должны допускать того, чтобы плевелы беспрепятственно распускались в нашем сердце. Ибо зло есть зло и пребывает таковым, его нельзя оправдывать. Иными словами, мы должны принимать себя таковыми, какие мы есть, ввиду дня страшного суда, когда Бог окончательно отделит добро от зла. Тогда каждый из нас достигнет полноты человеческого бытия и станет, наконец, подлинно человеком. Сегодняшние литургические чтения преподносят нам ценный, богатый урок. Притча о плевелах напоминает нам о том, что необходимо исполниться терпения, подобно долготерпеливому Господу, и с надеждой ожидать созревания доброго семени в каждом сердце. Сила Царствия Божия неотразима и действует подобно семени и закваске. Мы призваны к терпеливому и доверчивому ожиданию полного созревания Слова и осуществления Царства Божия. В этом подвиге мы не одни, как напоминает нам святой апостол Павел, утверждая, что сам Дух Святой содействует новому творению, приходя на помощь нашей немощи для полного осуществления Божьего замысла.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 16-е рядовое воскресенье. Евангелие от Матфея приводит притчи. Притча о зерне горчичном, о закваске и о пшенице и плевелах. Возникают закономерные вопросы. Почему семя, чтобы принести плод, должно умереть? И почему закваска должна скрыться в тесте, чтобы оно могло подняться? В чем же секрет того, что верующий во Христа должен отрешаться от всех своих благ ради Царствия Божия? На все эти и многие другие вопросы Иисус Христос отвечал своим ученикам в упомянутых выше притчах. Так вот, плевелы посеял враг, то есть дьявол. Следовательно, существуют внешние причины появления зла, которые независимы от человеческой воли. И вот, услышав о сорняках, некоторые сразу же захотели принять крутые меры, то есть выдернуть плевелы. На такую близорукость хозяин ответил мудро: «Прежде всего необходимо оставить до жатвы расти пшеницу и плевелы, ибо, искореняя плевелы, можно повредить и пшеницу». Это призыв к терпимости. Жатва настанет в свое время, когда плод созреет. И это призыв к терпению. После жатвы произойдет отбор пшеницы от плевел, которые будут собраны и сожжены, а пшеница будет собрана в житнице. В плевелах, растущих на поле, засеянном пшеницей, можно усмотреть многочисленные язвы, которые мучают человечество. И если человек не бодрствует, если человек не бдит, то есть спит или вяло прозябает, враг спокойно и беспрепятственно делает свое дело, насаждая в нас зло. Но что же нам делать, спросите? Во-первых, не упорствовать, ища сразу совершенства, пытаясь тут же искоренить свои плевелы, то есть не упадать в искушение раз и навсегда упразднить все свои темные стороны. Для правильного познания самих себя они должны проявиться в нас наряду с нашими светлыми сторонами. И тогда следует предать все в руки Божьи. Иными словами, мы должны принимать себя таковыми, какие мы есть в виду дня страшного суда, когда Бог окончательно отделит добро от зла. Тогда каждый из нас достигнет полноты человеческого бытия, станет, наконец, подлинно человеком. И апостол Павел сказал: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Национальное собрание Франции окончательно утвердило закон, закрепляющий право на ассистированный суицид. Католическая церковь, на протяжении 4 лет выступавшая против этой инициативы, выразила глубокое сожаление и предупредила о серьезных последствиях нового законодательства. Французские епископы заявили, что закон подрывает многовековую традицию заботы о больных и сопровождения человека до его естественной смерти. Кроме того, принятый документ способен изменить отношение общества к старости, инвалидности, тяжелым заболеваниям и человеческой уязвимости в целом. Вместе с тем, как отмечают иерархи, борьба еще не завершена, поскольку остаются юридические возможности для обжалования отдельных положений закона. Епископ Нантера Матьё Руже, отвечающий в конференции епископов Франции за вопросы, связанные с закатом жизни, в интервью Радио Ватикана выразил особую тревогу из-за того, что документ не предусматривает право на отказ для католических медицинских учреждений. По его словам, ранее правительство обещало учесть этот момент, однако заверения так и остались невыполненными. Это вызывает серьезное беспокойство у религиозных организаций, которые опасаются, что их могут обязать участвовать в процедурах, противоречащих собственной миссии и этическим принципам. Французский епископат призвал верующих не ограничиваться лишь моральной оценкой закона, а активнее поддерживать одиноких, больных и самых уязвимых людей. Именно деятельная братская солидарность, убеждены пастыри, способна стать главным ответом на отчаяние и желание человека преждевременно уйти из жизни. Епископ Руже напомнил, что через 2 месяца Францию посетит Лев XIV и выразил надежду, что папа выскажется по этой теме. Прелат сослался на энциклику «Magnifica Humanitas», в которой Святейший Отец называет «право на жизнь» основополагающим и подчеркивает, что легализация эвтаназии существенно подрывает это право. Епископ упомянул также декларацию Святейшего Престола «Samaritanus Bonus» как важнейший ориентир в этом вопросе и выразил уверенность, что слово Папы станет ценной поддержкой для французских католиков и всего общества. Объединенные усилия религиозных лидеров, местных властей и неравнодушных членов общества помогли предотвратить нападение толпы на христиан, обвиненных в осквернении Корана. Инцидент произошел 9 июля в Карачи, крупном портовом городе на юге Пакистана. В беседе с Vatican News Наим Юсаф Гил, исполнительный директор Католической комиссии правосудия и мира в Пакистане, рассказал, что христиане в этой стране все еще очень уязвимы всякий раз, когда возникают обвинения в богохульстве. Однако своевременные действия и межрелигиозное сотрудничество на этот раз помогли предотвратить трагедию. По словам Гила, некто отправил оскверненную страницу Корана местному лавочнику, на которой были размещены фотографии христианина Азима Джаведа и его матери, жителей колонии Кадзафи в Балдиатауне, одном из районов Карачи. После того, как это событие получило огласку, разъяренная толпа осадила дом обвиняемого Азима. Ситуацию удалось взять под контроль благодаря своевременным мерам, предпринятым представителями администрации, которые заверили протестующих, что полиция проведет расследование и установит виновных. Вмешательство мусульманских религиозных лидеров, студентов исламских семинарий и местных политиков с целью защиты этой семьи, как признался Гил, было неожиданным и вселило надежду на возможное улучшение положения христиан. Он также отметил важность простых человеческих отношений, которые помогли в итоге быстро отреагировать на кризисную ситуацию. Опыт показывает, что если администрация и религиозные лидеры действуют своевременно и мудро, таких инцидентов, как в Джаранвале и Годжре, можно избежать, сказал он, имея в виду жестокую расправу над христианами и погромы христианских кварталов и церквей, произошедшие за последние несколько лет в этих местах. Несмотря на мирный исход дела, Гил предостерег от того, чтобы воспринимать этот инцидент как свидетельство масштабных изменений и подчеркнул, что местные общины христиан испытывают глубокую тревогу всякий раз, когда звучит обвинение в богохульстве, даже если оно выдвигается против одного человека, расплачивается часто вся община. Этот случай еще раз показал, насколько важным является межрелигиозный диалог в самых разных его проявлениях. Он может предотвратить трагедию и спасти жизни. Четырнадцатого июля исполнился год со дня запуска в Литве бесплатной телефонной линии эмоциональной поддержки «Каритас слушает». За это время волонтеры проекта посвятили 67 380 минут разговором с пожилыми людьми, переживающими одиночество и тревогу. За этот период на линию поступило 3307 звонков из разных регионов страны. Люди обращались с вопросами, связанными со здоровьем, семейными отношениями, переживанием утраты и повседневными невзгодами. Многие старики сегодня нуждаются не столько в помощи, сколько в простом человеческом общении, отметила координатор проекта Эрика Панова-Поликовичене. Работу линии обеспечивают 86 волонтеров местных отделений «Каритас», которые по очереди принимают звонки в будние дни. Проект поддерживается Министерством социальной защиты и труда Литовской Республики. По словам координатора, «Каритас слушает» продолжит свою работу, оставаясь рядом с теми, кто сталкивается с изоляцией, беспокойством и трудностями – ведь никто не должен оставаться один.

В сегодняшнее, 16-е рядовое воскресенье, продолжается чтение из Евангелия от Матфея, в котором приводятся притчи о Царстве Небесном, рассказанные Иисусом в конце своего общественного служения в Галилее. Сегодня Церковь предлагает нашему вниманию отрывок из 13 главы, притчи о зерне горчичном, о закваске, о пшенице и плевелах. В силу обширности этого текста мы сосредоточимся лишь на притче о плевелах, столь дорогой христианской традиции, посвятившей ей глубокие истолкования. Имеются три разных ключа к прочтению этого текста. Первый из них — христологический. Мы постараемся ответить на вопрос, можно ли сослаться здесь на определенную ситуацию, пережитую Иисусом. Второй ключ к прочтению — церковный. Мы знаем, что святой евангелист Матфей всегда очень внимателен к общинной характеристике христианской жизни. И, наконец, третий ключ к прочтению этого текста мы определим как личный. Иными словами, мы постараемся ответить на то, что говорит нам и о нас эта евангельская страница. Углубим первый, христологический аспект. Иисус положил начало осуществлению Царства Божия своей проповедью и своими чудесами, которые суть — доброе семя, посеянное на поле, то есть в мире. Согласно же пророчествам, после осуждения грешников будущему Мессии надлежало основать общину праведных и святых. Так, например, устами пророка Исаии Господь провозгласил: «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». Мы видим, что вся деятельность Иисуса была направлена к спасению грешников. Господь не только поступает справедливо и великодушно, проявляя милосердие к угнетенным и больным, но даже общается с грешницами и мытарями. Христос есть Мессия, пришедший в мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти его, проявляя великое милосердие Божие. Его пришествие требует обращения и принятия его специфического образа осуществления мессианского идеала. Второй аспект — церковный. С самого начала притча о плевелах стала истолковываться в этом ключе. Прежде всего, она обращается к общине самого евангелиста Матфея, в которой создалась напряженная ситуация, вызванная тем, что некоторые ее члены, ревностные сторонники чистоты церкви, противостояли тем, кто, испуганные преследованиями, отрекались от своей веры и заслуживали отлучения от церкви. Святой евангелист Матфей, мудрый истолкователь воли своего учителя, утверждает здесь неоспоримую истину. Христианская община всегда будет состоять из добрых семян и из плевел, то есть из последовательных христиан и из грешников. Некоторым это может показаться парадоксальным, но необходимо предоставить возможность развиваться обеим реальностям, ибо только Богу принадлежит власть искоренять зло и содействовать развитию добра. Иными словами, суд принадлежит одному лишь Богу. Третий ключ к истолкованию этой притчи — личный, индивидуальный. В плевелах, растущих на поле, засеянном пшеницей, можно усмотреть многочисленные язвы, мучающие наше сердце. Мы знаем, что и в сердце каждого человека пшеница и плевела, то есть добро и зло, тесно сплетены. Иногда это обнаруживается совершенно неожиданно, и тогда оказывается весьма мучительным. Дело в том, что если мы не бодрствуем, то есть духовно спим, то враг спокойно и беспрепятственно делает свое дело, насаждая в нас зло. Святой апостол Павел говорит о своем частом внутреннем напряженном состоянии. «Не понимаю, что делаю, потому что
«Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Потому уже не я делаю то, а живущий во мне грех». Что же нам делать? Мы должны научиться с доверием предавать Господу наше сердце со всеми его добрыми и худыми побуждениями. Ибо только Господь, видящий, что в нашем сердце, и знающий нас лучше, чем мы сами, может исцелить все наши язвы. Наряду с этим мы не должны допускать того, чтобы плевелы беспрепятственно распускались в нашем сердце. Ибо зло есть зло и пребывает таковым, его нельзя оправдывать. Иными словами, мы должны принимать себя таковыми, какими мы есть, ввиду дня страшного суда, когда Бог окончательно отделит добро от зла. Тогда каждый из нас достигнет полноты человеческого бытия и станет, наконец, подлинно человеком. Сегодняшние литургические чтения преподносят нам ценный, богатый урок. Притча о плевелах напоминает нам о том, что необходимо исполниться терпения, подобно долготерпеливому Господу, и с надеждой ожидать созревания доброго семени в каждом сердце. Сила Царствия Божия неотразима и действует подобно семени и закваске. Мы призваны к терпеливому и доверчивому ожиданию полного созревания Слова и осуществления Царства Божия. В этом подвиге мы не одни, как напоминает нам святой апостол Павел, утверждая, что сам Дух Святой содействует новому творению, приходя на помощь нашей немощи для полного осуществления Божьего замысла.

передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 20 июля католическая церковь чтит память святого пророка Илии. Ветхозаветный пророк Илия упоминается несколько раз и в Новом Завете. Особенно запомнился пророк Илия в событии преображения Иисуса Христа. Илия вместе с Моисеем беседовали с Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Евангелие от Марка, повествуя об Иоанне Предтече, говорит, что он по внешности походил на Илию. Люди дивились и спрашивали, не он ли Илия? Ученики Иисуса также спрашивали, не должен ли перед Мессией прийти Илия? На что Христос ответил, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Ученики тогда решили, что Иисус говорил об Иоанне Крестителе, который был обезглавлен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Люциана Хведька, служил в Санкт-Петербурге, арестован в 1923 году. В 1925 был освобожден и служил в Польше. Избит немецкой полицией, умер в больнице в 1944 году. Господи, научи меня истине.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Девятнадцатого июля после полуденной молитвы Ангелус папа Лев XIV вновь обратился к международному сообществу с призывом не ослабевать в молитве о мире. Святейший Отец, проводящий дни летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, вновь выразил благодарность местным жителям и с радостью приветствовал паломников со всего мира, прибывших на площадь Свободы. Напомнив о драматических событиях международной повестки, Святейший Отец подчеркнул, что Церковь продолжает молиться о жертвах насилия. «Мы по-прежнему с глубокой тревогой следим за тем, что происходит в разных странах, раздираемых войной и насилием. Не будем забывать о тех, кто страдает и погибает из-за конфликтов, и соединим нашу постоянную молитву с великодушными усилиями ради созидания мира». Приветствуя паломников, папа особо выделил несколько крупных церковных движений и общин. В частности, он обратился к членам общины Чинакуло, к участникам международной школы движения фокуляров «Новые семьи». Святейший Отец приветствовал мексиканских студентов летней школы АПРА, участников программы Catholic Worldwide Fellowship и молодых лидеров движения «Рениум Кристи», проходящих курс для наставников. Среди международных делегаций папа выделил австралийских паломников во главе со вспомогательным епископом Сиднея Энтони Перси, а также польских верующих из Литургической академии Жешува. В завершении встречи Лев XIV пожелал всем доброго и безмятежного воскресения. Девятнадцатого июля в Национальном Богородичном святилище в Бердичеве архиепископ Пол Ричард Галлахер, ватиканский секретарь по связям с государствами, возглавил святую мессу по случаю 35-летия восстановления структур католической церкви латинского обряда в Украине. Богослужение совпало и с 25-летием визита в страну святого Иоанна Павла II. Торжественную литургию сослужили все члены конференции католических епископов латинского обряда Украины, а также глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук с верными восточного обряда. С приветственным словом к паломникам обратился поместный епископ Виталий Кривицкий, ординарий Киевско-Житомирской епархии, призвав молиться о прочном мире. В своей проповеди архиепископ Галлахер напомнил, что приехал в Украину как специальный посланник папы Льва XIV, поручившего ему передать верным заверение в духовной близости. Иерарх назвал свою миссию одновременно пастырской и дипломатической, включающей встречи с государственными властями страны. Обращаясь к чтению из Третьей книги царств, архиепископ напомнил о пророке Илие, который на горе Кармил настойчиво молился о дожде для своего народа. Слуга пророка 7 раз всматривался в небо, прежде чем на горизонте показалось облачко, предвещавшее обильный ливень. По словам Галахера, этот пример учит не опускать руки перед трудностями и хранить неослабевающую надежду. Как и дождь, вымоленный Ильей, мир, о котором молится сегодня Украина, есть прежде всего дар Божий, а не человеческое достижение. Размышляя над чудотворным образом Богородицы Бердичевской, восходящим к иконографии Salus Populi Romani и почитаемых в этих краях с XVI века, архиепископ отметил, что подражание Марии в послушании воли Божьей требует не только слов, но и смелого воплощения на деле. Он призвал верных вместе с прошением о мире принести и покаяние за недостаток доверия Богу, и заступничеству Пресвятой Девы за непостоянство в христианской жизни. Обращаясь к евангельскому эпизоду, в котором умирающий Христос вверяет Марию как мать всему человечеству, Галлахер назвал это одним из последних и самых важных решений Спасителя, ставшим для верующих одновременно даром и обязанностью. Пресвятую Матерь Иисуса, Царицу мира, он назвал наставницей в отвержении всякой несправедливости и насилия, помогающей противостоять лукавому, сеющему разделение, ненависть и смерть, а в час скорби – искушающему полагаться лишь на собственные силы или впадать в отчаяние. Ссылаясь на послание апостола Павла Галатам, архиепископ подчеркнул достоинство христиан как детей Божиих по благодати, дерзающих в Духе Святом взывать «Авва, Отче». Из этого сыновства следует, что верующие не могут быть рабами болезней, бедности, войны и даже смерти близких, поскольку никто не властен умолить их достоинство перед Богом. Скорбь о погибших не должна разрушать упование, любовь и надежду, посеянные в сердце самим Богом. Проповедь завершилась молитвенным воззванием к Богородице Бердичевской, Матери Надежды. Архиепископ просил ее заступничества за Украину, за католическую церковь и все церкви и религиозные общины страны, за государственные власти перед лицом стоящих перед ними испытаний, за тех, кто находится на фронте, за погибших и раненых, дабы через веру и дела справедливости и мира воссияло подлинное достоинство детей Божьих. На завершение святой мессы монсеньор Виталий Скомаровский, епископ Луцкий и председатель конференции римско-католических епископов Украины, молитвенно вверил весь народ материнскому покрову Пресвятой Богородицы. После святой мессы архиепископ Галахер встретился в Киеве с представителями государственной власти, поместными епископами и всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

0: С 13 по 15 июля в Национальном святилище святого Иоанна Павла II в Вашингтоне прошла конференция на тему «Экуменизм на перепутье. Достигнутый консенсус. Что дальше?». Она была организована фондом «Orientale Lumen» и посвящена преодолению раскола между православной и католической церквами, длящегося уже почти 1000 лет. С призывом к конкретным действиям ради единства, среди которых важнейшей является совместная молитва, выступил кардинал Шон Патрик О'Мейли. В рамках конференции таким примером стало совместное совершение вечерни представителями католического и православного духовенства. Иерарх отметил, что отсутствие единства ослабляет способность провозглашения Евангелия. Вспоминая о своем миссионерском служении в Папуа-Новой Гвинее в 1970-х годах, он рассказал, что когда новокрещенные узнавали о существующем расколе между христианами, они воспринимали это с грустью и сожалением. Если для многих христиан раскол является чем-то привычным, то для жителей Папуа-Новой Гвинеи он – камень преткновения. О'Мейли обратил внимание, что у католиков и православных очень много общих святых и форм благочестия, и что с богословской точки зрения православие ближе к католичеству, чем другие христианские общины. Кардинал отметил, что единство христиан будет достигнуто верующими как дар Христа и придет так, как Он сам того пожелает. Совместная молитва на этом пути является ключевым моментом, ибо Святой Дух освещает путь, ведущий к единству между Востоком и Западом. Среди докладчиков были также архиепископ Флавио Паче, секретарь Ватиканского департамента по содействию христианскому единству, и митрополит Тихон Моллард, председатель Православной Церкви в Америке.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика Русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Сегодня мы отвечаем на вопрос, почему в христианстве смех иногда воспринимается негативно? Неужели Иисус никогда не смеялся?

0: Если вы читали имя Розы Умберто Эко, то, наверное, вспомните монаха Хорхе. Он считал смех дьявольщиной, обосновывая это тем, что наш Господь никогда себе не позволял смеяться. Французский проповедник XII столетия Эльдебер де Лаварден писал: «Я читаю, что он плакал, но никогда не читал, что он смеялся». Безусловно, на страницах Евангелия мы встречаем Иисуса взволнованного, опечаленного, плачущего, страждущего, а также разгневанного и удивленного. Но трудно найти такое место, такой фрагмент Евангелия, где говорилось бы о смехе Иисуса. Даже когда он участвует в каком-нибудь банкете, никогда не рассказывается, как кто-то засмеялся. Хотя на встречах и дружеских трапезах такое непременно должно было случаться. Само слово «смеяться» появляется в священном тексте крайне редко и в совсем других контекстах. Например, в эпизоде воскрешения дочери Яира Иисус сказал: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Можно сказать, что в этом отрывке речь идет о глупом смехе. А вот в Евангелии от Луки одна из заповедей блаженства звучит так: «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Апостол Иаков как бы переворачивает эту заповедь. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Тот факт, что Евангелие ничего не говорит о смехе Иисуса, вовсе не означает, что он не смеялся. Ведь евангельское повествование не является точной хроникой всего, что делал Иисус Христос. Тем не менее, некоторые евангельские рассказы позволяют предположить, что смех ему был не чужд. В некоторых эпизодах мы можем себе представить Господа, если не смеющимся, то наверняка испытывающим радостные чувства, улыбающимся. У святого Луки читаем: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю тебя, Отче, Господин неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам“». Этот фрагмент еще называют гимном радости. О радости Иисус говорит в трех замечательных притчах, переданных нам евангелистом Лукой: о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне, или о милосердном отце. Нашедший заблудшую овцу приглашает других радоваться вместе с ним. Иисус заключает: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Можно себе вообразить, что Господь, произнося эти слова, улыбался. Более того, можем себе представить ангелов и спасенных на небесах, которые широко улыбаются, радуясь о кающемся грешнике. Аналогично звучит завершение притчи о потерянной драхме. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». А в притче о блудном сыне отец устраивает праздничный пир, отмечая возвращение сына. И когда старший сын, почувствовавший ревность, возражает, милосердный отец ему отвечает: «О том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Приведем также слова, обращенные к апостолам. Они звучат как подведение итога его учению: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Таким образом, Евангелие, благая весть, провозглашенная учителем из Назарета, должна приводить к радости. А одним из выражений радости и является смех. Есть еще один элемент, который можно отметить в пользу, если не смеха, то улыбки Иисуса. Этот элемент – ирония. Да, Иисус умел иронизировать. Возьмем, к примеру, притчу о разумных и неразумных девах. если себе представить, как именно, с каким выражением лица Иисус ее произносит, невозможно не увидеть усмешку, особенно когда говорится о девах, перед чьим носом захлопнулись двери, а молодой жених говорит, что он их не знает. Или вспомним Серафиникиенку, которая просила Иисуса исцелить дочь. Иисус ей говорит: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Далее евангелист Марк приводит ответ женщины: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Проанализируем глубже этот диалог, представив себя на месте его героев. Несомненно, раз женщина не обиделась на ответ Иисуса, а ответила ему именно так, она уловила в его словах иронию. В свете процитированных отрывков можно сказать, что жизнь самого Бога основана на радости, что всякая подлинная радость имеет свой глубочайший источник в Боге. Бог – это вечная радость любви. Отец, Сын и Дух Святой составляют общение радости и любви. И у нас есть право себе представлять, что три божественные ипостаси взаимно радуются и смеются. Хотя, разумеется, это будет антропоморфный образ, имеющий свои границы. Если так подумать, то Бог обладает прекрасным чувством юмора. Иначе Он бы нас не сотворил и не пригласил в свою вечность.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 20 июля, католическая церковь чтит память святого пророка Илии. Ветхозаветный пророк Илия упоминается несколько раз и в Новом Завете. Особенно запомнился пророк Илия в событии преображения Иисуса Христа. Илия вместе с Моисеем беседовали с Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Евангелие от Марка, повествуя об Иоанне Предтече, говорит, что он по внешности походил на Илию. Люди дивились и спрашивали, не он ли Илия? Ученики Иисуса также спрашивали, не должен ли перед Мессией прийти Илия? На что Христос ответил, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Ученики тогда решили, что Иисус говорил об Иоанне Крестителе, который был обезглавлен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Люциана Хведька, служил в Санкт-Петербурге, арестован в 1923 году. В 1925 был освобожден и служил в Польше. Избит немецкой полицией, умер в больнице в 1944 году. Господи, научи меня истине.
0: Новости из Ватикана по-русски.
2: Девятнадцатого июля после полуденной молитвы Ангелус папа Лев XIV вновь обратился к международному сообществу с призывом не ослабевать в молитве о мире. Святейший Отец, проводящий дни летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, вновь выразил благодарность местным жителям и с радостью приветствовал паломников со всего мира, прибывших на Площадь Свободы. Напомнив о драматических событиях международной повестки, Святейший Отец подчеркнул, что Церковь продолжает молиться о жертвах насилия. «Мы по-прежнему с глубокой тревогой следим за тем, что происходит в разных странах, раздираемых войной и насилием. Не будем забывать о тех, кто страдает и погибает из-за конфликтов, и соединим нашу постоянную молитву с великодушными усилиями ради созидания мира». Приветствуя паломников, папа особо выделил несколько крупных церковных движений и общин. В частности, он обратился к членам общины Чинаколо, к участникам международной школы движения фокуляров «Новые семьи». Святейший Отец приветствовал мексиканских студентов летней школы АПРА, участников программы Catholic Worldwide Fellowship и молодых лидеров движения «Рениум Кристи», проходящих курс для наставников. Среди международных делегаций папа выделил австралийских паломников во главе со вспомогательным епископом Сиднея Энтони Перси, а также польских верующих из Литургической академии Жешува. В завершение встречи Лев XIV пожелал всем доброго и безмятежного воскресения. Девятнадцатого июля в Национальном Богородичном святилище в Бердичеве архиепископ Пол Ричард Галлахер, ватиканский секретарь по связям с государствами, возглавил святую мессу по случаю 35-летия восстановления структур католической церкви латинского обряда в Украине. Богослужение совпало и с 25-летием визита в страну святого Иоанна Павла II. Торжественную литургию сослужили все члены конференции католических епископов латинского обряда Украины, а также глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук с верными восточного обряда. С приветственным словом к паломникам обратился поместный епископ Виталий Кривицкий, ординарий Киевско-Житомирской епархии, призвав молиться о прочном мире. В своей проповеди архиепископ Галлахер напомнил, что приехал в Украину как специальный посланник папы Льва XIV, поручившего ему передать верным заверение в духовной близости. Иерарх назвал свою миссию одновременно пастырской и дипломатической, включающей встречи с государственными властями страны. Обращаясь к чтению из Третьей книги царств, архиепископ напомнил о пророке Илие, который на горе Кармил настойчиво молился о дожде для своего народа. Слуга пророка 7 раз всматривался в небо, прежде чем на горизонте показалось облачко, предвещавшее обильный ливень. По словам Галахера, этот пример учит не опускать руки перед трудностями и хранить неослабевающую надежду. Как и дождь, вымоленный Ильей, мир, о котором молится сегодня Украина, есть прежде всего дар Божий, а не человеческое достижение. Размышляя над чудотворным образом Богородицы Бердичевской, восходящим к иконографии Salus Populi Romani и почитаемых в этих краях с XVI века, архиепископ отметил, что подражание Марии в послушании воли Божьей требует не только слов, но и смелого воплощения на деле. Он призвал верных вместе с прошением о мире принести и покаяние за недостаток

а в час скорби искушающему полагаться лишь на собственные силы или впадать в отчаяние. Ссылаясь на послание апостола Павла Галатам, архиепископ подчеркнул достоинство христиан как детей Божиих по благодати, дерзающих в Духе Святом взывать «Авва, Отче». Из этого сыновства следует, что верующие не могут быть рабами болезней, бедности, войны и даже смерти близких, поскольку никто не властен умолить их достоинство перед Богом. Скорбь о погибших не должна разрушать упование, любовь и надежду, посеянные в сердце самим Богом. Проповедь завершилась молитвенным воззванием к Богородице Бердичевской, Матери Надежды. Архиепископ просил ее заступничества за Украину, за католическую церковь и все церкви и религиозные общины страны, за государственные власти перед лицом стоящих перед ними испытаний, за тех, кто находится на фронте, за погибших и раненых, дабы через веру и дела справедливости и мира воссияло подлинное достоинство детей Божьих. На завершение святой мессы монсеньор Виталий Скомаровский, епископ Луцкий и председатель конференции римско-католических епископов Украины, молитвенно вверил весь народ материнскому покрову Пресвятой Богородицы. После святой мессы архиепископ Галлахер встретился в Киеве с представителями государственной власти, поместными епископами и всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

0: С 13 по 15 июля в Национальном святилище святого Иоанна Павла II в Вашингтоне прошла конференция на тему «Экуменизм на перепутье. Достигнутый консенсус. Что дальше?». Она была организована фондом «Ориентали Люмен» и посвящена преодолению раскола между православной и католической церквами, длящегося уже почти 1000 лет. С призывом к конкретным действиям ради единства, среди которых важнейшей является совместная молитва, выступил кардинал Шон Патрик О'Мейли. В рамках конференции таким примером стало совместное совершение вечерни представителями католического и православного духовенства. Иерарх отметил, что отсутствие единства ослабляет способность провозглашения Евангелия. Вспоминая о своем миссионерском служении в Папуа-Новой Гвинее в 1970-х годах, он рассказал, что когда новокрещенные узнавали о существующем расколе между христианами, они воспринимали это с грустью и сожалением. Если для многих христиан раскол является чем-то привычным, то для жителей Папуа-Новой Гвинеи он – камень преткновения. О'Мейли обратил внимание, что у католиков и православных очень много общих святых и форм благочестия, и что с богословской точки зрения православие ближе к католичеству, чем другие христианские общины. Кардинал отметил, что единство христиан будет достигнуто верующими как дар Христа и придет так, как Он сам того пожелает. Совместная молитва на этом пути является ключевым моментом, ибо Святой Дух освещает путь, ведущий к единству между Востоком и Западом. Среди докладчиков были также архиепископ Флавио Паче, секретарь Ватиканского департамента по содействию христианскому единству, и митрополит Тихон Моллард, председатель Православной Церкви в Америке.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная. Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
5: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика Русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Сегодня мы отвечаем на вопрос, почему в

0: Если вы читали имя Розы Умберто Эко, то, наверное, вспомните монаха Хорхе. Он считал смех дьявольщиной, обосновывая это тем, что наш Господь никогда себе не позволял смеяться. Французский проповедник XII столетия Эльдебер де Лаварден писал: «Я читаю, что он плакал, но никогда не читал, что он смеялся». Безусловно, на страницах Евангелия мы встречаем Иисуса взволнованного, опечаленного, плачущего, страждущего, а также разгневанного и удивленного. Но трудно найти такое место, такой фрагмент Евангелия, где говорилось бы о смехе Иисуса. Даже когда он участвует в каком-нибудь банкете, никогда не рассказывается, как кто-то засмеялся. Хотя на встречах и дружеских трапезах такое непременно должно было случаться. Само слово «смеяться» появляется в священном тексте крайне редко и в совсем других контекстах. Например, в эпизоде воскрешения дочери Яира Иисус сказал: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Можно сказать, что в этом отрывке речь идет о глупом смехе. А вот в Евангелии от Луки одна из заповедей блаженства звучит так: «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Апостол Иаков как бы переворачивает эту заповедь. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Тот факт, что Евангелие ничего не говорит о смехе Иисуса, вовсе не означает, что он не смеялся. Ведь евангельское повествование не является точной хроникой всего, что делал Иисус Христос. Тем не менее, некоторые евангельские рассказы позволяют предположить, что смех ему был не чужд. В некоторых эпизодах мы можем себе представить Господа, если не смеющимся, то наверняка испытывающим радостные чувства, улыбающимся. У святого Луки читаем: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю тебя, Отче, Господин неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам“». Этот фрагмент еще называют гимном радости. О радости Иисус говорит в трех замечательных притчах, переданных нам евангелистом Лукой: о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне, или о милосердном отце. Нашедший заблудшую овцу приглашает других радоваться вместе с ним. Иисус заключает: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Можно себе вообразить, что Господь, произнося эти слова, улыбался. Более того, можем себе представить ангелов и спасенных на небесах, которые широко улыбаются, радуясь о кающемся грешнике. Аналогично звучит завершение притчи о потерянной драхме. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся». А в притче о блудном сыне отец устраивает праздничный пир, отмечая возвращение сына. И когда старший сын, почувствовавший ревность, возражает, милосердный отец ему отвечает: «О том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Приведем также слова, обращенные к апостолам. Они звучат как подведение итога его учению: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Таким образом, Евангелие, благая весть, провозглашенная учителем из Назарета, должна приводить к радости, а одним из выражений радости и является смех. Есть еще один элемент, который можно отметить в пользу, если не смеха, то улыбки Иисуса. Этот элемент – ирония. Да, Иисус умел иронизировать. Возьмем, к примеру, притчу о разумных и неразумных девах. если себе представить, как именно, с каким выражением лица Иисус ее произносит, невозможно не увидеть усмешку, особенно когда говорится о девах, перед чьим носом захлопнулись двери, а молодой жених говорит, что он их не знает. Или вспомним Сирофеникиянку, которая просила Иисуса исцелить дочь. И Иисус ей говорит: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Далее евангелист Марк приводит ответ женщины: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Проанализируем глубже этот диалог, представив себя на месте его героев. Несомненно, раз женщина не обиделась на ответ Иисуса, а ответила ему именно так, она уловила в его словах иронию. В свете процитированных отрывков можно сказать, что жизнь самого Бога основана на радости, что всякая подлинная радость имеет свой глубочайший источник в Боге. Бог – это вечная радость любви. Отец, Сын и Дух Святой составляют общение радости и любви. И у нас есть право себе представлять, что три божественные ипостаси взаимно радуются и смеются. Хотя, разумеется, это будет антропоморфный образ, имеющий свои границы. Если так подумать, то Бог обладает прекрасным чувством юмора. Иначе Он бы нас не сотворил и не пригласил в свою вечность.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 20 июля, католическая церковь чтит память святого пророка Ильи. Ветхозаветный пророк Илья упоминается несколько раз и в Новом Завете. Особенно запомнился пророк Илья в событии преображения Иисуса Христа. Илья вместе с Моисеем беседовали с Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Евангелие от Марка, повествуя об Иоанне Предтече, говорит, что он по внешности походил на Илью. Люди дивились и спрашивали, не он ли Илья? Ученики Иисуса также спрашивали, не должен ли перед Мессией прийти Илья? На что Христос ответил, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Ученики тогда решили, что Иисус говорил об Иоанне Крестителе, который был обезглавлен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Люциана Хведька, служил в Санкт-Петербурге, арестован в 1923 году. В 1925 был освобожден и служил в Польше. Избит немецкой полицией, умер в больнице в 1944 году. Господи, научи меня истине.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Девятнадцатого июля после полуденной молитвы Ангелус папа Лев XIV вновь обратился к международному сообществу с призывом не ослабевать в молитве о мире. Святейший Отец, проводящий дни летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, вновь выразил благодарность местным жителям и с радостью приветствовал паломников со всего мира, прибывших на Площадь Свободы. Напомнив о драматических событиях международной повестки, Святейший Отец подчеркнул, что Церковь продолжает молиться о жертвах насилия. «Мы по-прежнему с глубокой тревогой следим за тем, что происходит в разных странах, раздираемых войной и насилием. Не будем забывать о тех, кто страдает и погибает из-за конфликтов, и соединим нашу постоянную молитву с великодушными усилиями ради созидания мира». Приветствуя паломников, папа особо выделил несколько крупных церковных движений и общин. В частности, он обратился к членам общины Чинаколо, к участникам международной школы движения фокуляров «Новые семьи». Святейший Отец приветствовал мексиканских студентов летней школы АПРА, участников программы Catholic Worldwide Fellowship и молодых лидеров движения «Рениум Кристи», проходящих курс для наставников. Среди международных делегаций папа выделил австралийских паломников во главе со вспомогательным епископом Сиднея Энтони Перси, а также польских верующих из Литургической академии Жешува. В завершении встречи Лев XIV пожелал всем доброго и безмятежного воскресения. Девятнадцатого июля в Национальном Богородичном святилище в Бердичеве архиепископ Пол Ричард Галлахер, ватиканский секретарь по связям с государствами, возглавил святую мессу по случаю 35-летия восстановления структур католической церкви латинского обряда в Украине. Богослужение совпало и с 25-летием визита в страну святого Иоанна Павла II. Торжественную литургию сослужили все члены конференции католических епископов латинского обряда Украины, а также глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук с верными восточного обряда. С приветственным словом к паломникам обратился поместный епископ Виталий Кривицкий, ординарий Киевско-Житомирской епархии, призвав молиться о прочном мире. В своей проповеди архиепископ Галлахер напомнил, что приехал в Украину как специальный посланник папы Льва XIV, поручившего ему передать верным заверение в духовной близости. Иерарх назвал свою миссию одновременно пастырской и дипломатической, включающей встречи с государственными властями страны. Обращаясь к чтению из Третьей книги царств, архиепископ напомнил о пророке Илие, который на горе Кармил настойчиво молился о дожде для своего народа. Слуга пророка 7 раз всматривался в небо, прежде чем на горизонте показалось облачко, предвещавшее обильный ливень. По словам Галахера, этот пример учит не опускать руки перед трудностями и хранить неослабевающую надежду. Как и дождь, вымоленный Ильей, мир, о котором молится сегодня Украина, есть прежде всего дар Божий, а не человеческое достижение. Размышляя над чудотворным образом Богородицы Бердичевской, восходящим к иконографии Salus Populi Romani и почитаемых в этих краях с XVI века, архиепископ отметил, что подражание Марии в послушании воли Божьей требует не только слов, но и смелого воплощения на деле. Он призвал верных вместе с прошением о мире принести и покаяние за недостаток доверия Богу, и заступничеству Пресвятой Девы за непостоянство в христианской жизни. Обращаясь к евангельскому эпизоду, в котором умирающий Христос вверяет Марию как мать всему человечеству, Галлахер назвал это одним из последних и самых важных решений Спасителя, ставшим для верующих одновременно даром и обязанностью. Пресвятую Матерь Иисуса, Царицу мира, он назвал наставницей в отвержении всякой несправедливости и насилия, помогающей противостоять лукавому, сеющему разделение, ненависть и смерть, а в час скорби – искушающему полагаться лишь на собственные силы или впадать в отчаяние. Ссылаясь на послание апостола Павла Галатам, архиепископ подчеркнул достоинство христиан как детей Божиих по благодати, дерзающих в Духе Святом взывать «Авва, Отче». Из этого сыновства следует, что верующие не могут быть рабами болезней, бедности, войны и даже смерти близких, поскольку никто не властен умолить их достоинство перед Богом. Скорбь о погибших не должна разрушать упование, любовь и надежду, посеянные в сердце самим Богом. Проповедь завершилась молитвенным воззванием к Богородице Бердичевской, Матери Надежды. Архиепископ просил ее заступничества за Украину, за католическую церковь и все церкви и религиозные общины страны, за государственные власти перед лицом стоящих перед ними испытаний, за тех, кто находится на фронте, за погибших и раненых, дабы через веру и дела справедливости и мира воссияло подлинное достоинство детей Божьих. На завершение святой мессы монсеньор Виталий Скомаровский, епископ Луцкий и председатель конференции римско-католических епископов Украины, молитвенно вверил весь народ материнскому покрову Пресвятой Богородицы. После святой мессы архиепископ Галахер встретился в Киеве с представителями государственной власти, поместными епископами и всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

0: С 13 по 15 июля в Национальном святилище святого Иоанна Павла II в Вашингтоне прошла конференция на тему «Экуменизм на перепутье. Достигнутый консенсус. Что дальше?». Она была организована фондом «Ориентали Люмен» и посвящена преодолению раскола между православной и католической церквами, длящегося уже почти 1000 лет. С призывом к конкретным действиям ради единства, среди которых важнейшей является совместная молитва, выступил кардинал Шон Патрик О'Мейли. В рамках конференции таким примером стало совместное совершение вечерни представителями католического и православного духовенства. Иерарх отметил, что отсутствие единства ослабляет способность провозглашения Евангелия. Вспоминая о своем миссионерском служении в Папуа-Новой Гвинее в 1970-х годах, он рассказал, что когда новокрещенные узнавали о существующем расколе между христианами, они воспринимали это с грустью и сожалением. Если для многих христиан раскол является чем-то привычным, то для жителей Папуа-Новой Гвинеи он – камень преткновения. О'Мейли обратил внимание, что у католиков и православных очень много общих святых и форм благочестия, и что с богословской точки зрения православие ближе к католичеству, чем другие христианские общины. Кардинал отметил, что единство христиан будет достигнуто верующими как дар Христа и придет так, как он сам того пожелает. Совместная молитва на этом пути является ключевым моментом, ибо Святой Дух освещает путь, ведущий к единству между Востоком и Западом. Среди докладчиков были также архиепископ Флавио Паче, секретарь Ватиканского департамента по содействию христианскому единству, и митрополит Тихон Моллард, председатель Православной Церкви в Америке.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
4: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика Русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Сегодня мы отвечаем на вопрос, почему в христианстве смех иногда воспринимается негативно. Неужели Иисус никогда не смеялся?

0: Если вы читали имя Розы Умберто Эко, то, наверное, вспомните монаха Хорхе. Он считал смех дьявольщиной, обосновывая это тем, что наш Господь никогда себе не позволял смеяться. Французский проповедник XII столетия Эльдебер де Лаварден писал: «Я читаю, что он плакал, но никогда не читал, что он смеялся». Безусловно, на страницах Евангелия мы встречаем Иисуса взволнованного, опечаленного, плачущего, страждущего, а также разгневанного и удивленного. Но трудно найти такое место, такой фрагмент Евангелия, где говорилось бы о смехе Иисуса. Даже когда он участвует в каком-нибудь банкете, никогда не рассказывается, как кто-то засмеялся, хотя на встречах и дружеских трапезах такое непременно должно было случаться. Само слово «смеяться» появляется в священном тексте крайне редко и в совсем других контекстах. Например, в эпизоде воскрешения дочери Яира Иисус сказал: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Можно сказать, что в этом отрывке речь идет о глупом смехе. А вот в Евангелии от Луки одна из заповедей блаженства звучит так: «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Апостол Иаков как бы переворачивает эту заповедь. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Тот факт, что Евангелие ничего не говорит о смехе Иисуса, вовсе не означает, что он не смеялся. Ведь евангельское повествование не является точной хроникой всего, что делал Иисус Христос. Тем не менее, некоторые евангельские рассказы позволяют предположить, что смех ему был не чужд. В некоторых эпизодах мы можем себе представить Господа, если не смеющимся, то наверняка испытывающим радостные чувства, улыбающимся. У святого Луки читаем: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю тебя, Отче, Господин неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам“». Этот фрагмент еще называют гимном радости. О радости Иисус говорит в трех замечательных притчах, переданных нам евангелистом Лукой: о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне, или о милосердном отце. Нашедший заблудшую овцу приглашает других радоваться вместе с ним. Иисус заключает: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Можно себе вообразить, что Господь, произнося эти слова, улыбался. Более того, можем себе представить ангелов и спасенных на небесах, которые широко улыбаются, радуясь о кающемся грешнике. Аналогично звучит завершение притчи о потерянной драхме. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». А в притче о блудном сыне отец устраивает праздничный пир, отмечая возвращение сына. И когда старший сын, почувствовавший ревность, возражает, милосердный отец ему отвечает: «О том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Приведем также слова, обращенные к апостолам. Они звучат как подведение итога его учению: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Таким образом, Евангелие, благая весть, провозглашенная учителем из Назарета, должна приводить к радости. А одним из выражений радости и является смех. Есть еще один элемент, который можно отметить в пользу, если не смеха, то улыбки Иисуса. Этот элемент – ирония. Да, Иисус умел иронизировать. Возьмем, к примеру, притчу о разумных и неразумных девах. если себе представить, как именно, с каким выражением лица Иисус ее произносит, невозможно не увидеть усмешку, особенно когда говорится о девах, перед чьим носом захлопнулись двери, а молодой жених говорит, что он их не знает. Или вспомним Серафиникиенку, которая просила Иисуса исцелить дочь. Иисус ей говорит: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Далее евангелист Марк приводит ответ женщины: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Проанализируем глубже этот диалог, представив себя на месте его героев. Несомненно, раз женщина не обиделась на ответ Иисуса, а ответила ему именно так, она уловила в его словах иронию. В свете процитированных отрывков можно сказать, что жизнь самого Бога основана на радости, что всякая подлинная радость имеет свой глубочайший источник в Боге. Бог – это вечная радость любви. Отец, Сын и Дух Святой составляют общение радости и любви. И у нас есть право себе представлять, что три божественные ипостаси взаимно радуются и смеются. Хотя, разумеется, это будет антропоморфный образ, имеющий свои границы. Если так подумать, то Бог обладает прекрасным чувством юмора. Иначе Он бы нас не сотворил и не пригласил в свою вечность.
1: Лаудетур Иисус Христос.